porque mi anaxetko que no min de anana khatsalah el tahwan mi porque inana la is entreto na tekhwan dios lo que te machko in chambu que le nimshish tos atsnioli que hermana exigeria un ktile le sigamos adelante ahel tekhwan dios atekhwan dios shit nakhalan te khale ayo nakher tetqa yin qchwin khlal is qokl petiah atsin de yolo atsin khia khmiyo khiyol in shin qan ke siga adelante tekel khwan dios iska yin skibe kumas kuma khon herman tekel esposo te il de atsin tetqa yin ti porque las min shqwitqa ka problem to ya las min shqwitqa problem te prim problem te wan akh problem te khale Тэр нэгсэн хааг энэ төл нөгөө проблем ахчихга энэ төл энэ чип энэ тэт насми хор ая эрмана хэнтэ чимэна чинэлэш окхия хачия ланш ко чимэна тэн чия Порке нэгнэг шэлэ колвэлт хааг анхэс хумахти аха нинти ана тиоло тунтик шту ана ая ко шинчин ко шин а тунтик шку ана porque ahna kama khaya mishina taqqos ilqayat mishina taqqos miyana te shimyan konka ansqatita tatkha ansqa mishita tatkha avyan taqal khon tat eh taqa mkhablin min titsum ant kwent ah kul mishita mishita taqqos tiatil taqanat khon yena ahl benta taqhak ahl farmare ti ah benta tatukha Eso tiene tal que afecciona lentiva te voy a chivate te tenerito baje calanchi tu haciendo coximento hueco que lo vale afecciona jona al que machaqin te al que qamin shaqin te pero ayolo lo que ascon inchane ton chien clave sinza sinza tener si está con cos a ti cuando son como que цогон кабуутлын чимэг тунгсан чуу яасан сонтали налач ахсан титгай наатсан сэтэн хонд боочатан чигээнэн ихсэрхэв энэ тахыг яжи нэгшлэхэв энэ тийж нэгшлэхэв энэ тий тараацсан хон ка энэ кэчэн хаалин кэта аат лач кэта аат их ахч кэта аат кэта мият лач ай нэгшэм нэгэ квалка катти ихэн нах энэ нэгшэм нэгэ квалка тиэ тиэ нахкалан тунхо тянах гос чика тянах ток хачив чин манхуга тахм тахм эрманита нэнэ проблем тая ацхшин манэтэ таг на техян чи хатэ сундавэц чи ске анда хален тахэ то проблем шин бэнэ парацик шкона коне хале манак кхён кида лайна сон тах гос кон кман кон кчу анте иксэн комэсэн сокка инакиве иксэн иксэн тэнкия кнедэхэ иксэн тэнкия кнедэхэ ятэн тууйет чивэнтэлэ чаап афэр ацна ахла хахти тока канэдэ тэтвила минши контея мишэцэн иснэтэ ичэн шэтнэлэтлэ шэтнэлэтлэ тэлсэнтаа консмана шимхэе тэр ацхан онксэн квэнтэти тэнсэн тэтки ахэтэнсэн тэкрастэ ичцонэна тугэл тук элакчив энтеле баркасанха оксет фагаш халцул хаканин ко аханчу ва ойок малтетна а вайте икочех баркасан каната мхмацо анта тунтманаанчи миште че вая алсан тунтун кемиши тала иксунде тук эли я миште перчитен ксана хале хунгиях комил салах элтак хай афика ине трая ая шеч мистрал дехо сонтаде иштокха янчехэ а экцла чех экнацо анчхкан якэ тичэ матчэ хали чи тэнкс не буйэд лэхтэ проблем ана икна комасэн шокяли этэхив иксэн инчан гохэ госэ чи тэнкэ каэлтэ чи тэнкэ тэл сэксэлтэ калайя хонталина якэ тэнсэна ахла хон лахтсэ я тикэл гэндэтэ я ахтхона эстилен эска кайнсохэ цэя коксахона он вэлдэтэ тукэлэна анчэ икочхон
Oh,